старые кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

себя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

101.6 FM. Алиса Плюс.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Радио Алиса Плюс.
1: В пустоте слышу слова.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрис Саукаанс и новости на этот час. На востоке Латвии начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства. Центр Яунība приглашает на день открытых дверей. Завтра на трамвайных маршрутах номер 3 и номер 5 будут проходить экскурсии. В Даугавпилском соборе Мартина Лютера состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Сентябрь в Латвии ожидается дождливым. Далее подробнее об этих новостях. Продовольственно-ветеринарная служба сегодня, 31 августа, начинает вакцинацию диких животных от бешенства в восточной части Латвии. Препарат будут распространять с небольших самолетов. Об этом информирует Аугсдаугавское краевое самоуправление. Вакцинация будет проходить с 31 августа по 13 сентября. Для вакцинации используют приманки с ослабленным штаммом вируса бешенства. Они предназначены для лис и енотовидных собак и не представляют опасности для людей, домашних животных или окружающей среды. При этом владельцам собак рекомендуют во время вакцинации не отпускать животных свободно гулять в лесу. Проглоченная вместе с фольгой приманка может вызвать у собаки проблемы со здоровьем, например, рвоту. При подозрении на то, что животное съело приманку, следует обратиться к ветеринару. В преддверии нового учебного года детско-юношеский центр Яунība приглашает юных даугавпилчан вместе с родителями познакомиться с возможностями центра и найти для себя наиболее подходящее направление. 2 сентября с 16 до 19 день открытых дверей пройдет в микрорайоне Новый Форштадт по улице Става, 41, а 3 сентября в это же время всех желающих ждут в главном здании центра на улице Саулес, 7. В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с предложением программ внешкольного образования, осмотреть помещения для занятий и встретиться с педагогами. Как сообщалось ранее, завтра в День знаний общественный транспорт Даугавпилса будет бесплатным. В Даугавпилс Сатиксме также отмечают, что 1 сентября можно бесплатно отправиться на своеобразную экскурсию по городу с аудиогидом. Такая возможность доступна на маршрутах номер 3 и номер 5. Предприятие призывает жителей и гостей города воспользоваться общественным транспортом в праздничный день и заранее спланировать поездки. 6 сентября в 12 часов в Даугавпилском соборе Мартина Лютера на улице Астоньпилсмита, номер 66, состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Ее выступление в начале сентября уже стало доброй ежегодной традицией и вновь подарит возможность услышать живое звучание скрипки в особой акустике храма. Вход за пожертвование. В первый месяц осени в Латвии часто будут идти дожди, местами сильные, так прогнозируют синоптики. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 3 недели осадков выпадет больше нормы, а температура воздуха в среднем ожидается на уровне многолетних показателей. Самые обильные дожди ожидаются в Курземе и в западной части Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, особенно в северной части Курземе, из-за осадков отдельные водоемы могут выйти из берегов. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 31 августа. Начало недели принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха сегодня составит от 14 градусов ночью до 24 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 71%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 20%.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

ближайшем выпуске новостей. На востоке Латвии начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства. Центр Яунība приглашает на день открытых дверей. Завтра на трамвайных маршрутах номер 3 и номер 5 будут проходить экскурсии. В Даугавпилском соборе Мартина Лютера состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Сентябрь в Латвии ожидается дождливым. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс Юрис Саукаанс и новости на этот час. На востоке Латвии начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства. Центр Яунība приглашает на день открытых дверей. Завтра на трамвайных маршрутах номер 3 и номер 5 будут проходить экскурсии. В Даугавпилсском соборе Мартина Лютера состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Сентябрь в Латвии ожидается дождливым. Далее подробнее об этих новостях. Продовольственно-ветеринарная служба сегодня, 31 августа, начинает вакцинацию диких животных от бешенства в восточной части Латвии. Препарат будут распространять с небольших самолетов. Об этом информирует Аугсдаугавское краевое самоуправление. Вакцинация будет проходить с 31 августа по 13 сентября. Для вакцинации используют приманки с ослабленным штаммом вируса бешенства. Они предназначены для лис и енотовидных собак и не представляют опасности для людей, домашних животных или окружающей среды. При этом владельцам собак рекомендуют во время вакцинации не отпускать животных свободно гулять в лесу. Проглоченная вместе с фольгой приманка может вызвать у собаки проблемы со здоровьем, например, рвоту. При подозрении на то, что животное съело приманку, следует обратиться к ветеринару. В преддверии нового учебного года детско-юношеский центр Яунība приглашает юных даугавпилчан вместе с родителями познакомиться с возможностями центра и найти для себя наиболее подходящее направление. 2 сентября с 16 до 19 день открытых дверей пройдет в микрорайоне Новый Форштадт по улице Става, 41, а 3 сентября в это же время всех желающих ждут в главном здании центра на улице Саулес, 7. В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с предложением программ внешкольного образования, осмотреть помещения для занятий и встретиться с педагогами. Как сообщалось ранее, завтра в День знаний общественный транспорт Даугавпилса будет бесплатным. В Даугавпилс Сатиксме также отмечают, что 1 сентября можно бесплатно отправиться на своеобразную экскурсию по городу с аудиогидом. Такая возможность доступна на маршрутах номер 3 и номер 5. Предприятие призывает жителей и гостей города воспользоваться общественным транспортом в праздничный день и заранее спланировать поездки. 6 сентября в 12 часов в Даугавпилсском соборе Мартина Лютера на улице Астоньпилсмита, номер 66, состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Ее выступление в начале сентября уже стало доброй ежегодной традицией и вновь подарит возможность услышать живое звучание скрипки в особой акустике храма. Вход за пожертвование. В первый месяц осени в Латвии часто будут идти дожди, местами сильные, так прогнозируют синоптики. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 3 недели осадков выпадет больше нормы, а температура воздуха в среднем ожидается на уровне многолетних показателей. Самые обильные дожди ожидаются в Курземе и в западной части Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, особенно в северной части Курземе, из-за осадков отдельные водоемы могут выйти из берегов. С новостями в студии был Юрис Саукаанс, информационная служба радио Алисе Плюс.

0: Окрестностях на понедельник, 31 августа. Начало недели принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха сегодня составит от 14 градусов ночью до 24 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 71%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 20%.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредит немай полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредит немай полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
5: No 31. augusta līdz 2. septembrim.

0: Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас, 12, предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
5: 101,6 FM.

0: утро.
1: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весной.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. В Латгалии пройдет активная фаза учений по обороне государства на МС-2026. В Даугавпилсе началась подача заявок на второй тур конкурса программы «Импульс» по содействию реэмиграции. Мошенники начали выдавать себя за работников социальной службы Даугавпилса. День знаний отметят праздником в Центральном парке. Далее подробнее об этих новостях. С 4 по 6 сентября в Латгалии пройдет активная фаза учений по обороне государства на МС-2026. В эти даты военные будут отрабатывать полеты беспилотных летательных аппаратов, а также 5 и 6 сентября подразделения 3-й латгальской бригады «Земессардзе» совместно с государственной полицией в рамках выполнения задач будут временно перекрывать дороги на территориях Лудзенского и Резекненского краев. В свою очередь на дорогах в Евкакпилском и Айскраукльском краях установят мобильные контрольно-пропускные пункты. В пятницу, 28 августа, началась подача заявок на второй тур конкурса по содействию реэмиграции в рамках программы Даугавпилсского самоуправления «Импульс». Грант может покрывать до 75% относящихся расходов проекта, при этом не менее 25% должно быть обеспечено самим исполнителем. Минимальный размер гранта для одного получателя, который будет осуществлять мероприятие по поддержке реэмиграции, составляет 8000 евро, а максимально допустимый грант – до 16 тысяч. Общий бюджет конкурса – 14 833 евро. Заявки на участие можно подавать до 18 сентября. Социальная служба Даугавпилса сообщает, что жителям начали звонить мошенники, представляясь работниками учреждения и пытаясь в ходе разговора получить личные данные. Социальная служба призывает даугавпилчан быть особенно осторожными. То, что звонящий знает имя, фамилию или другую информацию о человеке, еще не означает, что он действительно является работником ведомства. Также важно не впускать в дом незнакомых людей, если нет уверенности в их личности и цели визита. Если у вас есть сомнения, лучше всего связаться с социальной службой и выяснить ситуацию. О возможной попытке мошенничества также можно сообщать в государственную полицию. Завтра, 1 сентября, в Даугавпилсе состоится традиционное мероприятие, посвященное началу нового учебного года. «Школа зовет». В этом году детско-юношеский центр «Яунейба» организует его в Центральном парке с 13 до 15 часов. В программе концерт творческих коллективов центра, мастер-классы, презентации программ образования по интересам и различные активности, подготовленные совместно с партнерами. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 31 августа. Начало недели принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха сегодня составит от 14 градусов ночью до 24 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 71%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 20%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100020000280.
4: Весь август.

101.6 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. На востоке Латвии начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства. Центр Яунība приглашает на день открытых дверей. Завтра на трамвайных маршрутах номер 3 и номер 5 будут проходить экскурсии. В Даугавпилском соборе Мартина Лютера состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Сентябрь в Латвии ожидается дождливым. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов. Только мне заболеть.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аукшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аукшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS – Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
7: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. На востоке Латвии начинается осенняя вакцинация диких животных от бешенства. Центр Яунība приглашает на день открытых дверей. Завтра на трамвайных маршрутах номер 3 и номер 5 будут проходить экскурсии. В Даугавпилском соборе Мартина Лютера состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Сентябрь в Латвии ожидается дождливым. Далее подробнее об этих новостях. Продовольственно-ветеринарная служба сегодня, 31 августа, начинает вакцинацию диких животных от бешенства в восточной части Латвии. Препарат будут распространять с небольших самолетов. Об этом информирует Аугсдаугавское краевое самоуправление. Вакцинация будет проходить с 31 августа по 13 сентября. Для вакцинации используют приманки с ослабленным штаммом вируса бешенства. Они предназначены для лис и енотовидных собак и не представляют опасности для людей, домашних животных или окружающей среды. При этом владельцам собак рекомендуют во время вакцинации не отпускать животных свободно гулять в лесу. Проглоченная вместе с фольгой приманка может вызвать у собаки проблемы со здоровьем, например, рвоту. При подозрении на то, что животное съело приманку, следует обратиться к ветеринару. В преддверии нового учебного года детско-юношеский центр Яунība приглашает юных даугавпилчан вместе с родителями познакомиться с возможностями центра и найти для себя наиболее подходящее направление. 2 сентября с 16 до 19 день открытых дверей пройдет в микрорайоне Новый Форштадт по улице Става, 41, а 3 сентября в это же время всех желающих ждут в главном здании центра на улице Саулес, 7. В рамках мероприятия можно будет ознакомиться с предложением программ внешкольного образования, осмотреть помещения для занятий и встретиться с педагогами. Как сообщалось ранее, завтра в День знаний общественный транспорт Даугавпилса будет бесплатным. В Даугавпилс Сатиксме также отмечают, что 1 сентября можно бесплатно отправиться на своеобразную экскурсию по городу с аудиогидом. Такая возможность доступна на маршрутах номер 3 и номер 5. Предприятие призывает жителей и гостей города воспользоваться общественным транспортом в праздничный день и заранее спланировать поездки. 6 сентября в 12 часов в Даугавпилском соборе Мартина Лютера на улице Астоньпилсмита, номер 66, состоится концерт юной скрипачки Таисии Зиновой. Ее выступление в начале сентября уже стало доброй ежегодной традицией и вновь подарит возможность услышать живое звучание скрипки в особой акустике храма. Вход за пожертвование. В первый месяц осени в Латвии часто будут идти дожди, местами сильные, так прогнозируют синоптики. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие три недели осадков выпадет больше нормы, а температура воздуха в среднем ожидается на уровне многолетних показателей. Самые обильные дожди ожидаются в Курземе и в западной части Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, особенно в северной части Курземе, из-за осадков отдельные водоемы могут выйти из берегов. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 31 августа. Начало недели принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха сегодня составит от 14 градусов ночью до 24 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 71%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 20%.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654 3.

0: Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы Даугавпилса. А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. В Латгалии пройдет активная фаза учений по обороне государства на МЭС-2026. В Даугавпилсе началась подача заявок на второй курс конкурса программы «Импульс» по содействию реэмиграции. Мошенники начали выдавать себя за работников социальной службы Даугавпилса. День знаний отметят праздником в Центральном парке. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69! Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99! Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi!
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукан, и новости на этот час. В Латгалии пройдет активная фаза учений по обороне государства «НАМЭС-2026». В Даугавпилсе началась подача заявок на второй тур конкурса программы «Импульс» по содействию реэмиграции. Мошенники начали выдавать себя за работников социальной службы Даугавпилса. День знаний отметят праздником в Центральном парке. Далее подробнее об этих новостях. С 4 по 6 сентября в Латгалии пройдет активная фаза учений по обороне государства «НАМЭС-2026». В эти даты военные будут отрабатывать полеты беспилотных летательных аппаратов, а также 5 и 6 сентября подразделения 3-й латгальской бригады «Земессардзе» совместно с государственной полицией в рамках выполнения задач будут временно перекрывать дороги на территориях Лудзенского и Резекненского краев. В свою очередь, на дорогах в Йекабпилсском и Айскраукльском краях установят мобильные контрольно-пропускные пункты. В пятницу, 28 августа, началась подача заявок на второй тур конкурса по содействию реэмиграции в рамках программы Даугавпилсского самоуправления «Импульс». Грант может покрывать до 75% относящихся расходов проекта, при этом не менее 25% должно быть обеспечено самим исполнителем. Минимальный размер гранта для одного получателя, который будет осуществлять мероприятие по поддержке реэмиграции, составляет 8 тысяч евро, а максимально допустимый грант – до 16 тысяч. Общий бюджет конкурса – 14 833 евро. Заявки на участие можно подавать до 18 сентября. Социальная служба Даугавпилса сообщает, что жителям начали звонить мошенники, представляясь работниками учреждения и пытаясь в ходе разговора получить личные данные. Социальная служба призывает даугавпилчан быть особенно осторожными. То, что звонящий знает имя, фамилию или другую информацию о человеке, еще не означает, что он действительно является работником ведомства. Также важно не впускать в дом незнакомых людей, если нет уверенности в их личности и цели визита. Если у вас есть сомнения, лучше всего связаться с социальной службой и выяснить ситуацию. О возможной попытке мошенничества также можно сообщать в государственную полицию. Завтра, 1 сентября, в Даугавпилсе состоится традиционное мероприятие, посвященное началу нового учебного года «Школа зовет». В этом году детско-юношеский центр «Яунейба» организует его в Центральном парке с 13 до 15 часов. В программе концерт творческих коллективов центра, мастер-классы, презентации программ образования по интересам и различные активности, подготовленные совместно с партнерами. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрикам

погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 31 августа. Начало недели принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха сегодня составит от 14 градусов ночью до 24 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 71%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 20%.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице «Лабби Паркас».
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
3: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
4: Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: совы тучи, небо штормит, небо мотает. Мы будем думать только про лучшее, пусть будет так, как мы мечтаем.
1: Алиса, Алиса, Алиса, Алиса Плюс.
2: Радио Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Только представьте, вам пишет знакомый в Телеграм. «Привет, очень нужна помощь, можешь срочно перевести деньги или проголосовать за ребенка подруги, принимающего участие в конкурсе». Вы удивились, но человек-то знакомый, только вот сообщение отправил вовсе не он. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов сферы кибербезопасности. И прежде всего, если знакомый неожиданно просит перевести деньги, не спешите этого делать. Позвоните ему посредством обычного звонка или свяжитесь другим способом и убедитесь, что сообщение действительно отправил он. Мошенникам достаточно получить доступ к чужому Telegram, чтобы начать писать друзьям, родственникам или коллегам от имени владельца аккаунта. Они могут просить не только деньги, но и присылать подозрительные ссылки, предлагать проголосовать или даже обещать якобы подарочную подписку Telegram Premium. Если вас взломали, но доступ к Telegram сохранился, откройте настройки, устройство и завершите все незнакомые сеансы. После этого обязательно включите двухэтапную проверку и установите дополнительный пароль. Если вы уже потеряли доступ к аккаунту, попробуйте войти заново по своему номеру телефона. И обязательно предупредите близких и коллег, что сообщения от вашего имени сейчас могут отправлять мошенники. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и свои данные.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать.

погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 31 августа. Начало недели принесет переменную облачность днем и ясное небо ночью. Температура воздуха сегодня составит от 14 градусов ночью до 24 градусов днем. Южный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 71%. Вероятность дневных осадков составляет 15%, а ночью возрастет до 20%.

объятий. Как ты в слезах сказала: Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда все летело

0: поздравлений.
1: Добрый день, город любимый, доброго полудня, Даугавпилс. Всем привет слушателям радио «Алиса Плюс». Вот и наступил день, который каждый год немного удивляет. Не потому, что завтра осень. Календарь, конечно, давно все решил за нас. А потому, что сегодня еще лето. 31 августа. И можно смело сказать, увидимся в сентябре. И при этом до вечера вполне официально продолжать жить августом. Последний день лета. Но не будем сегодня торопить сентябрь. У нас впереди целых 3 часа. 3 часа музыки, поздравлений, приветов, разговоров и этого особенного последнего августовского дня. Присоединяйтесь к эфиру. Звоните 654-2530. Присоединяйтесь к последнему летнему эфиру путем сообщений. Присылайте на номер 2020-1016. Вы по ту сторону эфира. Здесь у микрофона я. И начнем мы с песни, которой, кажется, самое время сказать лету спасибо, было хорошо, но мало.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнями» полидзибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Кто-то сегодня грустит по поводу пролетевшего лета. Это я. Я сегодня с самого утра грущу по этому поводу. Кто-то, возможно, радуется погоде, а последние летние дни нас просто разбаловали красивой погодой, с минимумом ветра, с минимумом осадков. Ветер и осадки были при буре, поэтому там вся сила растрачена. Кто-то собирает детей в школу, возможно, а у кого-то обычный, рядовой, стандартный понедельник, первый рабочий день, когда ничего не хочется, и настроиться

песни, а сплошные пожелания. Наташенька, все для вас. Еще раз с днем рождения. Следующая песня будет украшением привету. Привет отправляем мы прямо сейчас Айвару. Айвар, от любящей Катерины вам привет. И песня в исполнении Филиппа Киркорова «Раненый». Раненый Филипп Бедросович, раненый любовью, конечно же. В продолжении эфира прямого началась программа поздравлений на радио. Присоединяйтесь.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом «Сталмец», давай.
5: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
6: 101,6 FM. В эфире программа поздравлений.
7: 12 с небольшим, а значит, день в самом разгаре. Если кто-то сейчас за рулем, пусть дорога сегодня будет спокойной. Если вы на работе, пусть найдется хотя бы 5 минут, когда никто ничего от вас не хочет и не просит. Если вы дома, не исключено и такое, то вы сейчас счастливее всех. Но где бы вы ни были, мы сейчас вместе все проживаем последний день августа, и у каждого, конечно же, этот день будет своим. Присоединяйтесь к эфиру, здесь исполняются и ваши музыкальные просьбы. Вот как раз первую сейчас исполню. Просьба от нашей слушательницы Марии пришла послушать дуэт Розенбаум и Зара в песне «Любовь на бис». В эфире для вас, Мария, хорошего дня.
8: Сюжет

0: эфире программа поздравлений.
1: Сегодня праздничный понедельник у Аллы Ивановой. И родные поздравляют с юбилеем в этом году, Аллочка, вижу. От сестры Светланы и ее семьи крестник Денис присоединяется к пожеланиям. И тетя Надя. Юбилей. Всегда роскошный возраст. Есть что рассказать, о чем взгрустнуть. Этот возраст яркий и прекрасный открывает новый в жизни путь. Женщина всегда мила, чудесна, и любая дата ей идет. Крепкого здоровья, много счастья в наступивший юбилейный год. Будь такой же молодой и яркой, пусть твоя исполнится мечта. В жизни будет пусть тебе подарком молодость, любовь и красота.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А любимую мамочку, вот, к сожалению, снова та же ошибка, скажем так. Нет имени любимой мамочки. Но, к счастью, есть имя дочери. Адриана поздравляет любимую маму. Не забывайте об этом. Не забывайте о главном. Указывать имена тех, кого мы поздравляем. Мамуля, я тебя очень люблю и поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего.

0: Эня!
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Как же хорошо, когда все хорошо! Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: С наступившим праздником. Вчера был праздничный день. Он начал отсчет юбилейного года в жизни Галины Мурниковой. Галочка, Галина. Янина поздравляет вас с наступившим юбилеем. Мы к пожеланиям присоединимся искренне. Пусть года не спешат, не торопят свой бег. Золотой листопад. Память прожитых лет. Желаю жить тебе счастливо, чтобы говорили вслед всегда, как эта женщина красива, как бесконечно молода.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Август заканчивается не в тот момент, когда часы покажут полночь. Он заканчивается где-то немного раньше, когда последний раз идешь, например, по улице в футболке и понимаешь, что вечером уже хочется взять что-нибудь с длинным рукавом. Когда в магазине вдруг появляются в продаже школьные тетради, ты думаешь, что опять? Почему так быстро? И когда солнце все еще светит по-летнему, да, как в эти летние последние дни, но закаты, закаты уже совсем другие, они другого цвета, и солнце садится уже совсем по-другому, но сейчас полдень, поэтому давайте договоримся, сегодня никаких разговоров про холод, дождь и ноябрь, сегодня еще лето, сегодня еще август.
2: Скоро!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Немножечко чувствую по выбранным вами композициям все-таки грусть по уходящему лету. И еще одна композиция тому подтверждение. Еще одна просьба пришла послушать песню в исполнении Наташи Королевой «Желтые тюльпаны». А там ведь мы знаем, какие слова, да? Лето кончилось нежданно, желтые тюльпаны, высохли фонтаны, ну и так далее.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Доброго дня всем тем, кто, возможно, только что к нам присоединился. Это радио «Алиса Плюс», это прямой эфир программы поздравлений. Сегодня понедельник, 31-й день лета, хотела сказать, нет, 31-й день августа. У нас чуть больше половины дня позади, последний день августа, и очень хороший повод никуда не торопиться. И мы стараемся в рамках программы сегодня вспоминать добрым словом уходящее лето. Потому что гораздо, наверное, лучше просто жить этим днем, не сохранить момент, не пытаясь его сохранить, не фотографировать, не подписывать, не думать. Вот это я потом буду вспоминать. Просто быть внутри сегодняшнего последнего дня лета. А музыка пусть останется тем самым саундтреком, который однажды случайно вернет нас в какой-нибудь из летних дней. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Поздравления сегодня принимает, и повод есть, день рождения с наступающим. Сегодня принимает поздравления Виктор Блажевич. И Виктор вчера, со вчерашнего дня, начал отсчет своего нового года жизни. Виктор, друзья, поздравляют вас сегодня. Мужчине для счастья нужно немного, чтобы ровной была в его жизни дорога, чтобы крепким был тыл из семьи и крепкое здоровье. И мы в день рождения спешим пожелать года, как богатство свое принимать. Пусть будет побольше приятных наград. И только вперед, и ни шагу назад. Как вестник больших перемен и удачи, пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок. А самое лучшее, что много значит, жизнь пусть принесет, как желанный подарок. И добавляют: ты просто красавчик по жизни. С днем рождения! И о выборе музыкального подарка друзья тоже позаботились. Спасибо им. Виктор, с наступившим. Всех благ.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: Программа поздравлений. Программа поздравлений.
7: Любимого сына и внука.

Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

с утра пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Песня в исполнении Виктора Королева «Вишенка на торте» сейчас начнет звучать продолжением этих трех часов. Бабушке Рите и тете Оле одновременно привет. Большой поэтому он привет. Чтобы хватило тепла, Риточка, и вам, Ольга, и вам тоже. Каролина из Германии шлет привет. Большой, хорошего настроения и прекрасного дня желает вам.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21. Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг. Правильный выбор, когда проголодался. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице «Лабби Паркас».
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
3: Алиса плюс.
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления. На радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Поздравления с днем рождения сегодня слышит Наталья Самойлова. Наташенька, и у меня для вас есть сегодня пожелание от Маши. Поздравляет сердечно, мы присоединимся искренне к пожеланиям. Пусть счастье радует стабильностью, пусть радуга под ноги стелется, пусть будет замечательным здоровье, а остальное как-то перемелется. Всегда к теплу ведут ненастья, к успеху все преодоления. К любви сердечные страдания и к счастью, безусловно, каждый день рождения. Наташенька, с праздником, с днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение с самого доброго, теплого последнего августовского дня вам, радио Алиса Плюс, и всем слушателям. И если можно, тут далее просьба послушать песню «Августин» в исполнении Валерия Леонтьева. Конечно, можно. Вот она уже в эфире для вас. И вам самого замечательного последнего летнего дня.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18:00 klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений на 101.6 FM.
6: В рамках программы еще дадим слово Софии Ротару. Песня «Лаванда» выбрана сегодня музыкальным подарком для Ванды Вансен и Ванда. Подруги сделали этот выбор. Поздравляют вас с днем рождения, Мария и Нона. Хочется в день рождения пожелать от всей души гармонии и счастья, чтобы окружали только светлые любящие люди. В жизни были только приятные события. Здоровья тебе, тепла, внимания родных и друзей. С днем рождения, дорогая! И мы присоединяемся к этим важным пожеланиям. Ванда, с днем рождения!

А вы заметили, что мы всегда чего-то ждем? То пятницы, то отпуска, то весны, то хороших новостей, то просто теплого вечера. А потом вдруг обнаруживаем, что самый обычный полдень понедельника, он тоже когда-то станет чьим-то воспоминанием. Поэтому сегодня предлагаю ничего от этого дня не требовать. Пусть он просто будет хорошим. Не идеальным, не особенным. Просто хорошим летним, еще одним летним днем. А я еще одну просьбу исполню музыкальную. Песня Нюши Амора в эфире.

0: Программа поздравлений.
1: Летний, все еще летний, да, летний привет, теплый летний привет и поздравления тут с последним днем лета Светлане и Нине адресовано все это. Светлана, Нина, я очень надеюсь, что вы слышите. Вам привет от Тамары. Эту песню она выбрала для вас специально, чтобы на душе в этот последний августовский день было тепло,

0: В эфире программа поздравлений.
1: А да, это новый час, и все еще программа поздравлений в эфире ожидает своего выхода, может быть, даже дебютного, я сейчас поинтересуюсь. Людмила, наша слушательница. Люда, вы впервые в эфире, здравствуйте.
2: Ну нет, я вам часто звоню.
1: А в эфир выходили? А в эфир выходили уже?
2: Ну, раньше да, звонила.
1: А, ну тогда, тогда это не дебют, тогда вы бывалый в эфире человек. Мы вас слушаем.
2: Да. Всем привет, городу любимому большой-большой привет, хорошего дня, хорошего настроения всех, всем. И я хотела бы пожелать своим внукам, у нас их четверо с дедом, вот, завтра 1 сентября, и вообще всем ученикам, всем деткам, хорошей учебы, хороших отношений с учителями, чтобы внимания больше было от учителей, много друзей, чтобы было новых много друзей. Всего самого-самого доброго, чтобы год пролетел незаметно, чтобы они учились. Вот. Ну и всего самого хорошего.
1: Людочка, ну а родителям, взрослым, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, наверное, терпение до июня.
2: Да, терпение.
1: До июня терпение, до следующего. Спасибо, что вышли в эфир. Люда, может, имена внуков назовем, а?
2: Да, да, могу.
1: Давайте.
2: Начну со старшей внучечки. Ариша, кстати, ей хорошая... Ой, немножко теряюсь, как бы запинаюсь, да? Она занимается художественной гимнастикой. Желаю ей новых успехов, новых разрядов впереди. Чтобы хорошо выступала и занималась. Дальше продолжала, она много лет занимается. Вот, внучечке младшей Софии, она учится тоже в школе и в соло-школе, и внучкам любимым Платоше и Сереже.
1: Ну вот, так-то вот. Лучше, так-то да. Лучше. Спасибо, да. Людочка, мы присоединяемся к вашим пожеланиям, и у внуков ваших пусть все будет замечательно, а так оно и будет, с такими-то бабушками, дедушками. И всем, всех с наступающим Днем Знаний. Да, я понимаю, что грустно от этих поздравлений, такое грустное поздравление, но тем не менее, ведь завтра будет замечательный день. День встречи с друзьями, с одноклассниками.

0: Программа поздравлений.
1: А в этом часе у меня предусмотрены паузы информационного содержания. Сегодня с нами снова мебельный салон «Ларус».
0: В эфире программа поздравлений.
1: А до завершения эфира еще есть время для приветов, есть время для поздравлений. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016. Если у вас сегодня хорошее настроение, поделитесь им хотя бы мысленно с человеком рядом. Если настроение не очень, ничего страшного, не каждый день обязан быть солнечным только потому, что на календаре еще лето. Иногда достаточно знать, что завтра будет другой день, новый день, а сегодня мы... Все еще здесь, и это уже неплохо.
2: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Металлолом стал мед сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед сдавай.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101,6 FM.
4: Еще одно поздравление вижу для Виктора Облажевича. Виктор, коллеги поздравляют. Четверостишее в качестве пожеланий подготовлено. Смелый, ловкий, боевой наш начальник удалой. С днем рождения поздравляем и больших побед желаем, Вик.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, мебельный салон «Ларус» в этом часе с нами. Много лет не меняет локацию в Даугавпилсе и по-прежнему находится в микрорайоне «Химия» на улице Инженеров 1 на третьем этаже. Мебельный салон «Ларус». Крупнейший представитель мебели в Латвии предлагает весь необходимый ассортимент мебели для удобного и гармоничного обустройства жилья. Ведь наш дом начинается не с квадратных метров, а именно с атмосферы. В «Ларус» собрана мебель и детали интерьера, которые помогают создать пространство для каждого покупателя, для каждого клиента. Ознакомиться с ассортиментом можно также на сайте, помимо мебельного салона larus.lv.
0: Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Долго выбирали сегодня повод для привета. Друзья нашей слушательницы Тони, Тонечки, Тонечка, ну выбрали, и это главное, день шепота травы. Как всегда, креативно, да, Тонь? А в этот день, ну, чтобы услышать шепот травы, надо как минимум присесть на нее, на эту траву, все еще зеленую, в каком-то из парков городских или скверов, или на берегу озера. И главное, настроиться на максимальную тишину, чтобы услышать тот самый шепот. Тонечка, у вас получится, я точно знаю. Хорошего дня. У травы наверняка есть много для вас увлекательных историй.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
3: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
4: Следующей песней поздравим сейчас Арвида с днем рождения. Очень символичный возраст в жизни Арвида — 21. С 21-летием поздравляют родители, мама Людмила и папа Сергей, любимого сына, желая всегда чувствовать поддержку близких, обретать новых друзей и никогда не сдаваться ни перед какими трудностями.

0: эфире программа поздравлений.
1: А еще одну остановочку информационного содержания делаю в пути. Напоминаю, мебельный салон «Ларус» в этом часе с нами. Когда мы решаем изменить что-то в нашем мебельном окружении, мы выбираем мебель не только за внешний вид. Для нас важны, бесспорно, качество материалов, комфорт, функциональность, дизайн, который не потеряет актуальности через пару лет. «Ларус» предлагает диваны и кресла из натуральной кожи и высококачественных мебельных тканей из Финляндии, Литвы и Эстонии. Удобные кровати латвийского и литовского производства. Матрасы тоже есть возможность приобрести в мебельном салоне «Ларус». Корпусная мебель в предложении из Италии и Польши для спальни, для гостиной, для прихожей, для кабинета. Приходите знакомиться с ассортиментом в Даугавпилсе на улице Инженеру 1, на третьем этаже находится мебельный салон «Ларус». И можно это сделать в интернете. Интернет-страница larus.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Хочу поздравить. Это вы по адресу, это вы вот прямо в точку. Сегодня хочу поздравить свою любимую доченьку Алину с наступающим Днем Знаний. Пожелать успехов всевозможных, правильных стремлений, интереса к учебе и хороших оценок. Пусть каждый день приносит новые открытия, невероятные познания. Я всегда рядом, очень тебя люблю. Мама Рита добавляет, Алиночка. С наступающим праздником! Пусть новый учебный год будет увлекательным во всех отношениях.

0: Программа поздравлений.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А делаю еще одну паузу, напоминаю, мебельный салон «Ларус» в этом часе с нами. Крупнейший представитель мебели в Латвии. Салон «Ларус» предлагает весь необходимый ассортимент мебели для удобного обустройства жилья. Предлагаемая «Ларусом» мебель рассчитана на разный вкус, на разные требования, на разные, конечно же, финансовые возможности. Особое внимание «Ларус» уделяет деталям, предлагая элегантные обеденные столы и журнальные столики, стулья, картины, аксессуары, всевозможные цветочные композиции, часы, вазы. А все то, что делает интерьер завершенным и индивидуальным. Приходите знакомиться с ассортиментом. В Даугавпилсе на улице Инженеру 1 на третьем этаже находится «Ларус». И в интернете larus.lv.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 63.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений.
5: Привет адресован Георгию, Светлане, Валентине, Стасу и Сергею. Вам привет от Катерины.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: У меня еще одна пауза для информации. Я напоминаю, что этот час, можно сказать, мы провели вместе с мебельным салоном «Ларус». «Ларус» выбирает мебель не только за внешний вид, и ассортимент предлагает качественный. Чтобы было комфортно с этой мебелью жить много лет, чтобы она не теряла свою функциональность и актуальность. В ассортименте диваны и кресла из натуральной кожи и высококачественных мебельных тканей есть удобные кровати и матрасы, корпусные мебели, выбор для спальни, для гостиной, для прихожей, для кабинета. Особое внимание мебельный салон «Ларус» уделяет деталям. А что такое детали? Детали – это предметы декора, конечно же. Это цветы, цветочные композиции, вазы, картины, часы, без чего невозможен никакой уют и невозможно завершение интерьера. Элегантные обеденные столы и журнальные столики, стулья и кресла предлагает «Ларус». Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте larus.lv и в Даугавпилсе в магазине. Инженеру 1, это микрорайон химиков, на третьем этаже находится мебельный салон «Ларус». Добро пожаловать!
0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: Такие девушки, как звезды, все, кто сегодня отмечает свой день рождения, девчонки, милые, вы все сегодня звезды. Добрый день, дорогая Алиса Плюс, пишет Наталья нам. Меня зовут Наталья, мой родной город Ливаны, но сейчас я живу в Германии. Сегодня у меня день рождения. Наталья, вот вы точно сегодня звезда самая яркая. И я передаю привет, Наташа пишет, всем моим друзьям и моему любимому городу. Наташенька, обязательно уже отправляем, и надеюсь, что все те, кто о вас помнит о вашем праздничном дне, слышат и согреваются теплом вашего привета. А мы поздравляем вас, в свою очередь, с днем рождения. Просто будьте счастливы по-своему. И если счастья вам покажется у вас очень много, вдруг делитесь щедро им со всеми окружающими.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вот и подошел к завершению наш сегодня еще летний эфир. И знаете, мне совсем не хочется говорить, ну все, лето закончилось, потому что это неправда. Лето не исчезает ровно в полночь, оно останется в теплых вечерах, которые еще обязательно будут в наших загорелых плечах, в фотографиях, которые мы пока даже не разобрали еще до конца, в песнях, в случайных фразах, в людях, которых мы встретили этим летом, и, конечно, в нашей памяти. Поэтому не будем сегодня закрывать дверь слишком резко и слишком плотно. Оставим ее немного приоткрытой. Хорошего продолжения дня, летнего настроения и замечательного, доброго, уютного, теплого летнего вечера. И услышимся. Пока!

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Ну что, лето закончилось, рюкзаки собраны, будильники снова заведены на раннее утро, а дети вернулись в школу. И сентябрь – это хороший повод не только проверить пенал, но и еще раз спокойно поговорить с ребенком о безопасности. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной полиции Латвии о том, что важно напомнить детям с началом учебного года. И прежде всего, дорога в школу. Даже если ребенок ходит этим маршрутом каждый день, стоит еще раз проговорить простые вещи. Переходить дорогу только в разрешенном месте, не выбегать на проезжую часть и не отвлекаться на телефон или наушники. Отдельно стоит напомнить об общественном транспорте. Не выходить на дорогу из-за автобуса и не переходить улицу, пока транспорт полностью не отъехал и не появился хороший обзор. Телефон тоже может пригодиться не только для игр. Ребенок должен знать, кому позвонить, если потерялся, опоздал или оказался в незнакомой ситуации. А детям более младшего возраста полезно заранее повторить номер 112. И еще один момент – незнакомые люди. Если кто-то предлагает пойти куда-то вместе, просит открыть дверь или обещает подарок, ребенок должен понимать, что он имеет полное право сказать «нет». Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Удачи всем школьникам, родителям и терпения всем, кто снова будет вставать по будильнику.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет немного облачно, но все еще по-летнему жарко. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 25 градусов. Ночные часы будут также относительно теплыми, температура в среднем составит плюс 16. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс, Сакню 21, Краслова, Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Болтфуд. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
1: Кафе «Пьеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Vairāk ir lētāk! Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronog iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu!
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет немного облачно, но все еще по-летнему жарко. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 25 градусов. Ночные часы будут также относительно теплыми, температура в среднем составит плюс 16. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Скурдаленской волости пропала собака черного окраса. Большая отзывается на кличку Зорро. Контактный номер телефона 26 876 760. В районе кожзавода найден ключ. Контактный номер телефона 29 612 963. В субботу в Центральном парке во время фестиваля было найдено кольцо, предположительно из серебра. Контактный номер телефона 26 429 630. Утерян кошелек с документами на имя Юрий Ломаш. Контактный номер телефона 27 034 531. В торговом центре «Дитон» в магазине «Риме» найден мобильный телефон и отдан кассиру. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В Скурдаленской волости пропала собака черного окраса. Большая отзывается на кличку Зорро. Контактный номер телефона 26 876 760. В районе кожзавода найден ключ. Контактный номер телефона 29 612 963. В субботу в Центральном парке во время фестиваля было найдено кольцо, предположительно из серебра. Контактный номер телефона 26 429 630. Утерян кошелек с документами на имя Юрий Ломаш. Контактный номер телефона 27 034 531. В торговом центре «Дитон» в магазине «Риме» найден мобильный телефон и отдан кассиру. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
3: Реклама saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет немного облачно, но все еще по-летнему жарко. Воздух сегодня максимально прогреется до плюс 25 градусов. Ночные часы будут также относительно теплыми, температура в среднем составит плюс 16. Направление ветра южное, переходящее в юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

Какие секреты и почему плачут? Поговорю с Богом, пускай прошу глупость побыть с нею рядом.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Просто черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

20 лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Вы как те...
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
2: Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисонце так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, в своей цели план. Но так упрямо,

нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем до завтра.

0: 101,6 FM.
1: Daugavpilī pusnakts. Yeah.

молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Алиса Плюс.

Марина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел,

мы идеальная пара. Самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара. Самые классные форсы. Ты любишь меня?

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл.

0: скажи.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.